почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от старого.